аса ашлишит анхин дах антолэл бэ ходонэлги эд альцхо эян хадахолнола цэбиц адато дагопна хаги эяба ат аданэко wellness center эяпин яхташ элэ то бэш бэнэ эя 5053

хи ажит и яхонисланги ши диби едилца алад нзат ино натин цепи и ажитурс и ади бахол жижата и вот андош и ажи и ади на китамило анатин тха и ади васпар чемпион ато и ла ди тит атаха дис из ди бирди и ади пари и вот андо и ади фринж и бака и ади пар и ади шла ато наст и аджа Dilsko I Ladiat Echo D Round I Ajbe Tour I Ajbe Career Ki Adi Texas Native Da Oklahoma Jacket Ingi D Lead Yadi Kai Puka Adi Jasper Ya Salmonson Gi Aja Ki I Abi Holodi Chance I Aji Yadi Da Gali D More Yadi Hutako I Aji Leaderboard Akonda Yadi Yisi I Anast I This Is I Baka Dishi Nast I Gunne Varu Kim Gi Aje Ia di Hotako di Rent Elia Nanengi Ia Bi di Fio Ia di Benedigo di Schaefer Gi Aje Dina Din Din Gone E Aje di Ia di Bogi E Bi di Threesam E Baka E Aje di Ska Atakone Di Hole E Aje di Par Di Tka Gone di Ia Tisset Legi Ia Aje Arasago E Aje di Quigo

Эд эн я ажи ян дайдэл кэр ажи э яна дэйнил цаан дэйл тон. Яд э, good afternoon, надин хашла, ажуны бэбэла ол кэр. Надин сос эд я ас ан дэйл кэй. Good afternoon, 27 minutes past 12 o'clock noon. Яд э на бэра кни дол эл пайни ол кэр жрэ ян хачан ани кэн да дэхэн ян э я. Адия э я ди Tuesday ян да. Donde natin din July 24th donde están este ya penota tan que de ya 7:30 to 9 p.m. Nana lunch que ella 11 to 1 p.m. que donde está first come first serve danero da esta en ella da Juan de Nicato le está noto a con e papi está ando le está ni la to era con el bicho ante tenía de tas donde se pisa tanto Beda khaydo ya beda khaygida nila et ya to atisto gon khachin ya chiyan de yil isto sahoshi de ya tait lunch de da de yan de ni a konde de kwa pan yo school de yan khachin ne sato go e ya bachiyan anda isto a kon